Take a tat,

0: Twitter.
1: Non, après, on a un médium.
2: Oui, c'est toi.

Thank you.

0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня 17 июня. Католическая церковь чтит память святых мучеников Никандра, Маркиана и Дарьи. Литургическая память им совершается 17 июня. В итальянской епархии Венафро празднования в честь святых мучеников IV века проходят с 16 по 18 июня. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Михаила Рудковского. Он служил в Санкт-Петербурге, Могилеве, Рязани и Ярославле. Арестован в 1922 году в Ярославле. В 1922-25 годах был ректором подпольной семинарии в Санкт-Петербурге. С 1926 года служил в Польше. Дальнейшая судьба неизвестна. Сколь велики дела Твои, Боже!
0: Новости из Ватикана по-русски. В конце общей аудиенции 17 июня Лев XIV приветствовал дипломатический успех Тегерана и Вашингтона, а также со скорбью упомянул трагические события на украинской земле, призвав христиан молиться о скорейшем прекращении кровопролития. Обращаясь к паломникам на площади Святого Петра в Ватикане, Папа Римский сказал: «Я с удовлетворением приветствую достижение соглашения между Исламской Республикой Иран и Соединенными Штатами Америки, которое будет подписано в пятницу. Это отрадный результат терпеливого труда по налаживанию диалога и ведению переговоров, выражая признательность странам, которые приложили усилия для содействия встрече сторон и сделали возможным это взаимопонимание. Надеюсь, что данное соглашение укрепит взаимное доверие, безопасность и стабильность на Ближнем Востоке, продвигая диалог и сотрудничество между народами». Вместе с тем, отметил епископ Рима, приходят скорбные известия о войне в Украине, которая продолжает расширяться. Множество невинных жертв, погибшие спасатели, охваченные пламенем церкви и объекты культурного наследия. Я духовно близок к тем, кто оплакивает своих близких, к раненым, и ко всем, кто среди насилия мужественно служит жизни. Призываю всех молиться о прекращении этой войны. Будем просить Господа открыть пути диалога, погасить ненависть и сделать возможным справедливый и прочный мир, воззвал Святейший Отец. В результате массированного удара российских вооруженных сил по Киеву ночью 15 июня пострадал Успенский собор Киево-Печорской лавры. Бомбардировкам подверглись и другие города – Запорожье, Харьков, Сумы, Днепр. Есть погибшие и раненые. Произошедшее прокомментировал из украинской столицы апостольский нунций Висвальда Скульбокас. Он подчеркнул, что перед лицом этих событий есть только Бог и ты сам. Нет такой человеческой руки, которая могла бы вмешаться. В этом смысле лично меня эта очередная бомбардировка ставит более чем перед вопросом, перед побуждением. Вознести молитву об обращении России, дабы Россия обратилась к истине, к Богу. Это будет подарок для самой России, для наших друзей и для всего человечества, сказал архиепископ Висвальда Скульбокас. 14 июня Папа Лев XIV обнародовал послание на 10-й Всемирный день бедных, который будет отмечаться 15 ноября. Лейтмотивом документа стали слова из Псалма «Господь – упование нищего». Святейший Отец призвал Церковь вновь обратиться к Слову Божьему и заново осознать место бедных в ее жизни. Папа напоминает о разрушении Иерусалимского храма, когда народ почувствовал себя лишенным Божьего присутствия. И сегодня мир страдает от несправедливости, порожденной коррупцией, утратой веры. Первыми жертвами становятся бедные, и логика отчуждения, по словам Псалма, поглощает народ Божий, как едят хлеб. Цифровая среда лишь усиливает предрассудки и сгущает завесу равнодушия вокруг нужд неимущих. Им остается обращать вопль к Богу с уверенностью, что Он верен, милосерден, что Он услышит их мольбу. Найти прибежище в Боге значит обрести защиту, какую не могут дать сильные мира сего. При этом, подчеркивает Лев XIV, именно бедный человек, живущий самым необходимым, способен глубже других распознавать главное. Будучи похожим на Христа, он узнает в Господе свое прибежище, и даже когда обстоятельства говорят об ином, он обитает под покровом Всевышнего. Центром Божьего ответа на человеческую нужду становится Иисус Христос, человек, пришедший на землю. В послушании Отцу Он нисходит до самой глубины, где находятся последние, и обращается ко всем. «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». В Сыне Своем Бог не только защищает человека, но и разделяет человеческую бедность до самой крестной смерти. «Нищие наших дней, — продолжает Папа, — это забытые и отвергнутые, лишенные не только хлеба, но и слова, и даже собственного лица. Встретить Христа они должны прежде всего в христианах, именно в своем теле, церкви. Господь предлагает хлеб и дружбу, называет каждого по имени и возвращает присущее человеку достоинство. Перед теми, кто лишен дома, работы, образования и здоровья, открывается новый путь, на котором они делятся друг с другом, отражая Царство Божье, в противовес одержимости тех, кто копит богатство лишь для себя. Поэтому христианские общины не могут оставаться безразличными к забытым всеми. Господь являет особую любовь к бедным, и если Церковь хочет быть Христовой, она должна быть Церковью евангельских заповедей блаженства и идти в бедности рядом с неимущими. В послании звучит призыв к глубокому испытанию совести. Умеют ли верующие замечать нищих, слушать их, называть их по имени с божественной нежностью и пробуждать в них стремление к справедливости? Христиане призваны не только искать прибежище в Боге, но и становиться приютом для других. Упоминая святого Франциска Ассизского, папа выражает надежду, что Всемирный день бедных станет для церкви шансом вновь увидеть лица нуждающихся в своих общинах и обращается с молитвой к Пресвятой Деве. В распятой плоти Сына она узрела любовь Бога, который алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем. 15 июня в Ватикане папа Лев XIV встретился с участниками первого конгресса верных Сиро-Маланкарской церкви, проживающих в Европе. В центре его обращения – призыв к сохранению восточной христианской самобытности в диаспоре, укреплению церковного единства и свидетельству веры через жизнь и служение, а не только через слова. Лев XIV приветствовал гостей и обратился к ним как к общине, переживающей особый исторический момент – подготовку к 95-летию учреждения церковной иерархии Сиро-Маланкарской церкви, апостольской конституции, Christi Pastorum Principii 1932 года. Папа подчеркнул значение исторического наследия блаженного Мар Иваниуса, первого митрополита-архиепископа Сиро-Маланкарской церкви в Тривандруме. В духе поиска единства и церковного примирения он явил образ пастыря, соединяющего верность традиции с живым стремлением к единству с престолом святого Петра. Христианская миссия не исчерпывается словами, ее подлинная убедительность рождается в жизни, где вера выражается в делах милосердия, в заботе о бедных, в образовании и служении справедливости. Именно так, напомнил Лев XIV, Евангелие распространяется в мире через внутреннюю силу любви Христа, которая притягивает сердца. Подобная логика свидетельства восходит к апостольской проповеди и мученичеству святого Фомы, благодаря которому в Индии было посеяно доброе семя веры. Говоря о жизни Сиро-Маланкарской церкви в диаспоре, епископ Рима подчеркнул необходимость сохранять богатство восточной традиции, особенно среди молодого поколения в Европе и Америке. Он также отметил важность пасторского попечения о верных за пределами Родины и усилий по укреплению церковного сопровождения в Европе, продвигаемых апостольским визитатором Кириакосом Мар Остатиосом. Завершая встречу, папа преподал апостольское благословение, сопровождая его молитвенным пожеланием, чтобы верные Сиро-Маланкарской церкви возрастали в верности Христу под покровом Пресвятой Девы Марии, святого Фомы и блаженного Мар Иваниоса.

0: вкус веры, о пище земной и небесной. Кулинарные традиции почитания святых.
1: Выпуск третий. Хлеб святого Антония. Святой, о котором мы расскажем сегодня, прославился не только как великий проповедник и помощник в поисках потерянных вещей, но и покровитель бедняков. Одна из итальянских кулинарных традиций, возникших в его честь, учит нас, что милосердие может быть также формой нашей благодарности Богу за выслушанные молитвы. 13 июня церковь вспоминает святого Антония Падуанского. Он родился около 1195 года в Лиссабоне, в Португалии. В 15 лет он поступил в монастырь Ордена регулярных каноников святого Августина в Коимбре, где получил богословское образование и вскоре был рукоположен в священники. Когда в Коимбру были привезены останки францисканских мучеников, погибших во время евангелизации мусульман в Марокко, молодой монах, вдохновленный их примером, захотел стать францисканцем и проповедовать Христа в далеких странах. После вступления в орден братьев меньших он принял имя Антоний. Его первой миссией стала поездка в Северную Африку. Однако из-за болезни ему пришлось вернуться в Европу. Благодаря знанию Библии и необычайному красноречию он стал известным проповедником. Послушать его собиралось огромное количество верующих. Он отличался не только умом, но и добрым сердцем, заботился о бедняках и помогал заблудшим душам найти путь к Богу. Он был канонизирован спустя всего год после своей смерти. Начиная с XIII века, верующие стали обращаться к святому Антонию как к помощнику в поиске и обретении утраченных ценностей, причем не только материальных, но и духовных. Вскоре появилась и кулинарная традиция, которая получила название «Хлеб святого Антония». Все началось с трагического события, которое, благодаря помощи святого, увенчалось счастливым концом. Случилось это около 1263 года. Недалеко от Падуанской базилики жила женщина по имени Марчелла. Однажды ее маленький сын, полугодовалый Томазино, остался без присмотра, упал в большую бочку с водой и утонул. Вернувшись, мать нашла ребенка бездыханным. Женщина начала громко молиться о заступничестве святого и дала Богу обет. Если ее сын вернется к жизни, она раздаст бедным столько зерна, сколько весит ее ребенок. Молитва была услышана. Мальчик открыл глаза и задышал, а его мать в точности исполнила обещание. Эта история породила благочестивую практику. Верующие, прося святого Антония о помощи, обещали жертвовать хлеб для бедняков. В XIX веке во Франции эта традиция получила второе рождение. В городе Тулон у лавочницы Луизы Буфье сломался замок в магазине. Плотник собирался уже выломать дверь, и Луиза взмолилась святому Антонию, пообещав дать нищим хлеба, если ключ повернется. Замок открылся без усилий. Луиза сдержала обещание и купила хлеб для нищих Тулона. Вскоре ее задняя комнатка в лавке превратилась в импровизированный штаб помощи. Люди, которые молились святому Антонию о решениях своих семейных, финансовых или медицинских проблем, начали приносить Луизе деньги и муку со словами: «Это на хлеб для бедных», в благодарность святому Антонию. Уже к середине 1890-х годов эта практика была официально зарегистрирована во Франции как католическое благотворительное общество «Хлеб святого Антония». Движение быстро стало международным. Специальные ящики с надписью «Хлеб святого Антония», в которые люди могли опускать пожертвования, стали размещаться в храмах по всему миру. Со временем хлеб стал символом материальной помощи. Сегодня фонд занимается не только помощью голодающим, но и строительством школ в бедных регионах Индии, финансированием медицинских центров в Африке и помощью жертвам климатических катастроф. В Падуе и в других городах Италии в день памяти святого пекут хлеб святого Антония. Несмотря на то, что рецепты в разных регионах отличаются, символизм этого хлеба неизменен. Прежде всего, он напоминает нам о весе и значении человеческой жизни, незыблемой ценности, дарованной Богом. Это небольшой и простой хлеб, в нем нет изысканности. Это кулинарное воплощение францисканского идеала бедности. Мы видим, как благодарность претворяется в милосердие, и это, наверное, самый главный урок этой традиции. Она ломает привычную нам логику потребления. Этот хлеб не пекут ради собственного удовольствия и насыщения. Его раздают беднякам в благодарность за заступничество святого.

0: Эта благочестивая традиция подводит нас к важной теме — молитве благодарения. Что мы чаще всего возносим Господу? Просьбы или благодарность? Не забываем ли мы о признательности? Святой апостол Павел в первом послании к Фессалоникийцам напоминает: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Святой Антоний развивает эту мысль в одной из своих проповедей. «Молитва, — говорит он, — это благодарение, то есть признание полученных благодеяний и приношение Богу всех наших начинаний». Он просит, по мере наших возможностей, воздавать благодарность Творцу. Сегодняшний пример показывает, что наша признательность Богу может принимать форму деятельного милосердия по отношению к нуждающимся. Истинная благодарность Господу никогда не остается бесплодным чувством. Она всегда ищет воплощение в любви к ближнему. Святой Антоний Падуанский, отдавая все свои силы проповеди и помощи бедным, наглядно показал, что самый лучший способ сказать Небесному Отцу «спасибо» — это протянуть руку тому, кто слабее нас. Когда мы делимся своим хлебом, будь то материальная помощь, доброе слово или просто наше время, мы превращаем нашу молитву в живое действие. Тогда скромная традиция хлеба святого Антония перерастает стены храмов, напоминая каждому из нас: жизнь во Христе начинается с простого, но деятельного умения благодарить.
1: Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 17 июня, католическая церковь чтит память святых мучеников Никандра, Маркиана и Дарьи. Литургическая память им совершается 17 июня. В итальянской епархии Венафро празднования в честь святых мучеников IV века проходят с 16 по 18 июня. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Михаила Рудковского. Он служил в Санкт-Петербурге, Могилеве, Рязани и Ярославле. Арестован в 1922 году в Ярославле. В 1922-25 годах был ректором подпольной семинарии в Санкт-Петербурге. С 1926 года служил в Польше. Дальнейшая судьба неизвестна. Сколь велики дела Твои, Боже!
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: В конце общей аудиенции 17 июня Лев XIV приветствовал дипломатический успех Тегерана и Вашингтона, а также со скорбью упомянул трагические события на украинской земле, призвав христиан молиться о скорейшем прекращении кровопролития. Обращаясь к паломникам на площади Святого Петра в Ватикане, Папа Римский сказал: «Я с удовлетворением приветствую достижение соглашения между Исламской Республикой Иран и Соединенными Штатами Америки, которое будет подписано в пятницу. Это отрадный результат терпеливого труда по налаживанию диалога и ведению переговоров. Выражаю признательность странам, которые приложили усилия для содействия встрече сторон и сделали возможным это взаимопонимание. Надеюсь, что данное соглашение укрепит взаимное доверие, безопасность и стабильность на Ближнем Востоке, продвигая диалог и сотрудничество между народами». Вместе с тем, отметил епископ Рима, приходят скорбные известия о войне в Украине, которая продолжает расширяться. Множество невинных жертв, погибшие спасатели, охваченные пламенем церкви и объекты культурного наследия. Я духовно близок к тем, кто оплакивает своих близких, к раненым, и ко всем, кто среди насилия мужественно служит жизни. Призываю всех молиться о прекращении этой войны. Будем просить Господа открыть пути диалога, погасить ненависть и сделать возможным справедливый и прочный мир, воззвал Святейший Отец. В результате массированного удара российских вооруженных сил по Киеву ночью 15 июня пострадал Успенский собор Киево-Печорской лавры. Бомбардировкам подверглись и другие города – Запорожье, Харьков, Сумы, Днепр, есть погибшие и раненые. Произошедшее прокомментировал из украинской столицы апостольский нунций Висвальдас Кульбокас. Он подчеркнул, что перед лицом этих событий есть только Бог и ты сам. Нет такой человеческой руки, которая могла бы вмешаться. В этом смысле лично меня эта очередная бомбардировка ставит более чем перед вопросом, перед побуждением вознести молитву об обращении России, дабы Россия обратилась к истине, к Богу. Это будет подарок для самой России, для наших друзей и для всего человечества, сказал архиепископ Висвальдас Кульбокас. 14 июня Папа Лев XIV обнародовал послание на 10-й Всемирный день бедных, который будет отмечаться 15 ноября. Лейтмотивом документа стали слова из Псалма «Господь – упование нищего». Святейший Отец призвал Церковь вновь обратиться к Слову Божьему и заново осознать место бедных в ее жизни. Папа напоминает о разрушении Иерусалимского храма, когда народ почувствовал себя лишенным Божьего присутствия. И сегодня мир страдает от несправедливости, порожденной коррупцией, утратой веры. первыми жертвами становятся бедные, и логика отчуждения, по словам Псалма, поглощает народ Божий, как едят хлеб. Цифровая среда лишь усиливает предрассудки и сгущает завесу равнодушия вокруг нужд неимущих. Им остается обращать вопль к Богу с уверенностью, что Он верен, милосерден, что Он услышит их мольбу. Найти прибежище в Боге значит обрести защиту, какую не могут дать сильные мира сего. При этом, подчеркивает Лев XIV, именно бедный человек, живущий самым необходимым, способен глубже других распознавать главное. Будучи похожим на Христа, он узнает в Господе свое прибежище, и даже когда обстоятельства говорят об ином, он обитает под покровом Всевышнего. Центром Божьего ответа на человеческую нужду становится Иисус Христос, человек, пришедший на землю. В послушании Отцу Он нисходит до самой глубины, где находятся последние, и обращается ко всем. «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». В Сыне Своем Бог не только защищает человека, но и разделяет человеческую бедность до самой крестной смерти. «Нищие наших дней», продолжает Папа, это забытые и отвергнутые, лишенные не только хлеба, но и слова, и даже собственного лица. Встретить Христа они должны прежде всего в христианах, именно в своем теле, церкви. Господь предлагает хлеб и дружбу, называет каждого по имени и возвращает присущее человеку достоинство. Перед теми, кто лишен дома, работы, образования и здоровья, открывается новый путь, на котором они делятся друг с другом, отражая Царство Божье, в противовес одержимости тех, кто копит богатство лишь для себя. Поэтому христианские общины не могут оставаться безразличными к забытым всеми. Господь являет особую любовь к бедным, и если церковь хочет быть Христовой, она должна быть церковью евангельских заповедей блаженства и идти в бедности рядом с неимущими. В послании звучит призыв к глубокому испытанию совести. Умеют ли верующие замечать нищих, слушать их, называть их по имени с божественной нежностью и пробуждать в них стремление к справедливости? Христиане призваны не только искать прибежище в Боге, но и становиться приютом для других. Упоминая святого Франциска Ассизского, папа выражает надежду, что Всемирный день бедных станет для церкви шансом вновь увидеть лица нуждающихся в своих общинах и обращается с молитвой к Пресвятой Деве. В распятой плоти Сына она узрела любовь Бога, который алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем. 15 июня в Ватикане папа Лев XIV встретился с участниками первого конгресса верных Сиро-Маланкарской церкви, проживающих в Европе. В центре его обращения – призыв к сохранению восточной христианской самобытности в диаспоре, укреплению церковного единства и свидетельству веры через жизнь и служение, а не только через слова. Лев XIV приветствовал гостей и обратился к ним как к общине, переживающей особый исторический момент – подготовку к 95-летию учреждения церковной иерархии Сиро-Маланкарской церкви, апостольской конституции «Christi Pastorum Principi» 1932 года. Папа подчеркнул значение исторического наследия блаженного Мар Иваниуса, первого митрополита-архиепископа Сиро-Маланкарской церкви в Тривандруме. В духе поиска единства и церковного примирения он явил образ пастыря, соединяющего верность традиции с живым стремлением к единству с престолом святого Петра. Христианская миссия не исчерпывается словами, ее подлинная убедительность рождается в жизни, где вера выражается в делах милосердия, в заботе о бедных, в образовании и служении справедливости. Именно так, напомнил Лев XIV, Евангелие распространяется в мире через внутреннюю силу любви Христа, которая притягивает сердца. Подобная логика свидетельства восходит к апостольской проповеди и мученичеству святого Фомы, благодаря которому в Индии было посеяно доброе семя веры. Говоря о жизни Сиро-Маланкарской церкви в диаспоре, епископ Рима подчеркнул необходимость сохранять богатство восточной традиции, особенно среди молодого поколения в Европе и Америке. Он также отметил важность пасторского попечения о верных за пределами Родины и усилий по укреплению церковного сопровождения в Европе, продвигаемых апостольским визитатором Кириакосом Мар Остатиосом. Завершая встречу, папа преподал апостольское благословение, сопровождая его молитвенным пожеланием, чтобы верные Сиро-Маланкарской церкви возрастали в верности Христу под покровом Пресвятой Девы Марии, святого Фомы и блаженного Мар Иваниоса.
2: Вкус веры о пище земной и небесной. Кулинарные традиции почитания святых. Выпуск третий. Хлеб святого Антония. Святой, о котором мы расскажем сегодня, прославился не только как великий проповедник и помощник в поисках потерянных вещей, но и покровитель бедняков. Одна из итальянских кулинарных традиций, возникших в его честь, учит нас, что милосердие может быть также формой нашей благодарности Богу за выслушанные молитвы. 13 июня церковь вспоминает святого Антония Падуанского. Он родился около 1195 года в Лиссабоне, в Португалии. В 15 лет он поступил в монастырь Ордена регулярных каноников святого Августина в Коимбре, где получил богословское образование и вскоре был рукоположен в священники. Когда в Коимбру были привезены останки францисканских мучеников, погибших во время евангелизации мусульман в Марокко, молодой монах, вдохновленный их примером, захотел стать францисканцем и проповедовать Христа в далеких странах. После вступления в орден братьев меньших он принял имя Антоний. Его первой миссией стала поездка в Северную Африку. Однако из-за болезни ему пришлось вернуться в Европу. Благодаря знанию Библии и необычайному красноречию он стал известным проповедником. Послушать его собиралось огромное количество верующих. Он отличался не только умом, но и добрым сердцем, заботился о бедняках и помогал заблудшим душам найти путь к Богу. Он был канонизирован спустя всего год после своей смерти. Начиная с XIII века, верующие стали обращаться к святому Антонию как к помощнику в поиске и обретении утраченных ценностей, причем не только материальных, но и духовных. Вскоре появилась и кулинарная традиция, которая получила название «Хлеб святого Антония». Все началось с трагического события, которое, благодаря помощи святого, увенчалось счастливым концом. Случилось это около 1263 года. Недалеко от Падуанской базилики жила женщина по имени Марчелла. Однажды ее маленький сын, полугодовалый Томазино, остался без присмотра, упал в большую бочку с водой и утонул. Вернувшись, мать нашла ребенка бездыханным. Женщина начала громко молиться о заступничестве святого и дала Богу обет. Если ее сын вернется к жизни, она раздаст бедным столько зерна, сколько весит ее ребенок. Молитва была услышана. Мальчик открыл глаза и задышал, а его мать в точности исполнила обещание. Эта история породила благочестивую практику. Верующие, прося святого Антония о помощи, обещали жертвовать хлеб для бедняков. В XIX веке во Франции эта традиция получила второе рождение. В городе Тулон у лавочницы Луизы Буфье сломался замок в магазине. Плотник собирался уже выломать дверь, и Луиза взмолилась святому Антонию, пообещав дать нищим хлеба, если ключ повернется. Замок открылся без усилий. Луиза сдержала обещание и купила хлеб для нищих Тулона. Вскоре ее задняя комнатка в лавке превратилась в импровизированный штаб помощи. Люди, которые молились святому Антонию о решениях своих семейных, финансовых или медицинских проблем, начали приносить Луизе деньги и муку со словами «Это на хлеб для бедных» в благодарность святому Антонию. Уже к середине 1890-х годов эта практика была официально зарегистрирована во Франции как католическое благотворительное общество «Хлеб святого Антония». Движение быстро стало международным. Специальные ящики с надписью «Хлеб святого Антония», в которые люди могли опускать пожертвования, стали размещаться в храмах по всему миру. Со временем хлеб стал символом материальной помощи. Сегодня фонд занимается не только помощью голодающим, но и строительством школ в бедных регионах Индии, финансированием медицинских центров в Африке и помощью жертвам климатических катастроф. В Падуе и в других городах Италии в день памяти святого пекут хлеб святого Антония. Несмотря на то, что рецепты в разных регионах отличаются, символизм этого хлеба неизменен. Прежде всего, он напоминает нам о весе и значении человеческой жизни, незыблемой ценности, дарованной Богом. Это небольшой и простой хлеб, в нем нет изысканности. Это кулинарное воплощение францисканского идеала бедности. Мы видим, как благодарность претворяется в милосердие, и это, наверное, самый главный урок этой традиции. Она ломает привычную нам логику потребления. Этот хлеб не пекут ради собственного удовольствия и насыщения. Его раздают беднякам в благодарность за заступничество святого.

0: Эта благочестивая традиция подводит нас к важной теме – молитве благодарения. Что мы чаще всего возносим Господу – просьбы или благодарность? Не забываем ли мы о признательности? Святой апостол Павел в первом послании к Фессалоникийцам напоминает: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Святой Антоний развивает эту мысль в одной из своих проповедей. «Молитва, — говорит он, — это благодарение, то есть признание полученных благодеяний и приношение Богу всех наших начинаний». Он просит, по мере наших возможностей, воздавать благодарность Творцу. Сегодняшний пример показывает, что наша признательность Богу может принимать форму деятельного милосердия по отношению к нуждающимся. Истинная благодарность Господу никогда не остается бесплодным чувством. Она всегда ищет воплощение в любви к ближнему. Святой Антоний Падуанский, отдавая все свои силы проповеди и помощи бедным, наглядно показал, что самый лучший способ сказать Небесному Отцу «спасибо» — это протянуть руку тому, кто слабее нас. Когда мы делимся своим хлебом, будь то материальная помощь, доброе слово или просто наше время, мы превращаем нашу молитву в живое действие. Тогда скромная традиция хлеба святого Антония перерастает стены храмов, напоминая каждому из нас: жизнь во Христе начинается с простого, но деятельного умения благодарить.
1: Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 18 июня католическая церковь чтит память святых мучеников Марка и Маркелина. Их мученичество связано с именем святого мученика Севастьяна, начальника дворцовой охраны императора. Севастьян тайно исповедовал

0: исповедовал христианскую веру и где только мог спасал христиан от мук и смерти, а где не мог, поддерживал их в том, чтобы не отступали от Христа. Дух братьев Марка и Маркелина, которые находились в темнице за Христа и уже были готовы отречься от Господа, чтобы поклониться идолам, Себастьян утвердил в вере. Себастьян явился к Марку и Маркелину и в пламенной речи обличал малодушие родственников, а также говорил о муках язычников после смерти и о блаженстве христиан, особенно мучеников за Иисуса Христа. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Савинского Иосифа, служил в Мариуполе, Бердянске, Бахмуте. Арестован в 1927 году. До 1932 года был в тюрьмах Киева и на Соловках. Служил в Ленинграде. Повторно арестован в 1933 году, был в тюрьме в Орле и в ссылке в Ташкенте. Дальнейшая судьба неизвестна. Боже, Ты Господь мой!
1: Новости из Ватикана по-русски.
2: Июня на 96-м году жизни отошел ко Господу кардинал Камилл Руини, в прошлом генеральный викарий Его Святейшества для Римской епархии и многолетний председатель Итальянской епископской конференции, чье служение на этих ключевых должностях продолжалось почти два десятилетия. В распространенном Римской епархии заявлении кардинал-викарий Бальдассаре Реина выразил благодарность за его долгую и плодотворную жизнь и служение Церкви. Руини родился в североитальянской области Эмилия-Романья в 1931 году. После рукоположения в священники в 1954 он нес служение в епархии Реджо-Эмилия, одновременно занимаясь преподаванием философии и богословия в семинариях и богословских институтах региона. В 1983 году Руини принял епископское рукоположение, а несколько лет спустя был назначен генеральным секретарем Итальянской епископской конференции. В 1991 году по решению Иоанна Павла II его служение продолжилось в Риме, где он принял обязанности генерального викария Его Святейшества для Римской епархии. По словам кардинала Реины, новопредставленный иерарх отличался особой проницательностью в оценке политических и общественных перемен в стране. Он считал важным сопровождать культурные преобразования, сохраняя и защищая христианское наследие и ценности. В сообщении Итальянской епископской конференции ее председатель кардинал Маттео Дзуппи отмечает: «Кардинал Руини с глубокой пастырской ответственностью служил Церкви, напоминая о неразрывной связи веры и истории. Этот подход нашел отражение и в его епископском девизе «Veritas liberabit nos» – «Истина делает вас свободными». «Истина – это не отвлеченная идея, – пишет иерарх, – она является собой лик Господа, который просвещает жизнь, укрепляет надежду, открывает путь к общению и призывает к служению каждому человеку, особенно в те моменты, когда история становится более сложной и неопределенной. Заупокойная месса о кардинале Руини будет совершена сегодня в базилике Святого Петра в Ватикане. Богослужение возглавит Папа Лев XIV в сослужении с кардиналами и епископами».

телеграмме, адресованной кардиналу Бальдассаре Реине, генеральному викарию его святейшества для римской епархии, папа присоединяется к скорби всех верных о кончине кардинала Камилло Руини, выражая соболезнования родным новоприставленного и всем верным епархии. Папа воздает благодарение Господу, даровавшему Церкви столь щедрого пастыря, который оставил след своих благодеяний не только в епархии Реджо-Эмилии и в римской епархии, но и во всей Церкви в Италии. Вспоминая этого опытного, мудрого брата, укрепляемого глубокой верой, острым умом и дальновидным взглядом, деликатно и самоотверженно служившего Евангелию и Церкви, я думаю о его плодотворной работе на благо Итальянской епископской конференции и ради действенного диалога с миром культуры. Прошу Господа заступничеством Пресвятой Девы Марии принять его в небесном Иерусалиме и от всего сердца преподаю апостольское благословение всем, кто скорбит об утрате, с признательностью думая о тех, кто за ним заботливо ухаживал, пишет Святейший Отец в телеграмме соболезнований. Папа передал заверения в молитве и пожелания по случаю Дня защиты жизни, который традиционно отмечается в Англии, Уэльсе, Шотландии и Ирландии в третье воскресенье июня. В послании за подписью госсекретаря Святейшего Престола Пьетро Паролино отмечается, что папа с радостью узнал о выбранной для этого года теме «Полнота человеческой природы ребенка в утробе матери». Как он недавно напомнил в энциклике «Magnifica Humanitas», с момента зачатия каждый человек наделен бесконечным достоинством на основании самого факта его существования и того, что Бог пожелал его существования, сотворил и возлюбил его. Эта божественная любовь наполняет смыслом жизнь каждого человека и приглашает нас к вечности. Лев XIV выражает духовную поддержку тем родителям, которые переживают потерю потомства. Он молится о том, чтобы все родители, оплакивающие смерть ребенка, обрели утешение и мир в познании Божьей любви к ним и к их чаду. Святейший Отец выражает надежду, что они найдут необходимую поддержку в церковной общине и особенно в жизни, питаемой молитвой и таинствами. Папа преподает свое апостольское благословение как залог утешения, силы и мира во Христе. Папа направил видеопослание участникам 10-го австрийского всемирного саммита, посвященного вопросам устойчивого развития, целостной экологии, защиты окружающей среды и поиска ответов на климатические вызовы современности. Экологический кризис имеет не только техническое, но и нравственное измерение. Он свидетельствует о более широком социально-экономическом недуге, затрагивающем отношения человека с Богом, ближними и самим творением. Папа предлагает взглянуть на него через призму трех богословских добродетелей – веры, надежды и любви. Забота о творении неотделима от заботы о человеке, солидарности и справедливого устройства общества. Обращаясь к теме веры, Лев XIV отмечает: «Для тех, кто видит в природе благой дар Божий, забота о ней становится не просто осознанным выбором, а неотъемлемой частью религиозного призвания. Священную ценность жизни признают разные религиозные традиции, что открывает широкие возможности для совместных действий. Устойчивое будущее невозможно без уважения к человеческому достоинству и соблюдения ключевых принципов социальной доктрины Церкви, всеобщего предназначения земных благ, субсидиарности, солидарности и социальной справедливости. Без их защиты любые технические эко-решения окажутся бессильными. Особое внимание необходимо уделять беднейшим народам и тем, кто уязвим перед лицом экологической деградации.
Размышляя о надежде, папа признает, что масштаб глобальных угроз от военных конфликтов и истощения ресурсов до изменения климата часто порождает в людях тревогу и чувство бессилия. В международных переговорах лидерам нередко мешает страх изменить курс, потерять влиятельность или столкнуться с неопределенностью. Преодолеть эгоизм помогает надежда, подчеркивает епископ Рима, выражая уверенность, что многосторонний диалог способен принести подлинные перемены. По итогам конференции КОП-30 необходим справедливый переход к таким моделям развития, где общее благо стоит выше прибыли. Для этого богатые страны должны выполнить свои финансовые обязательства по поддержке бедных государств. Мир нуждается в новой международной финансовой архитектуре, ориентированной на благо человека. Говоря о любви, Лев XIV напоминает о понятии гражданской и политической любви. Именно деятельная, милосердная любовь позволяет соединить малые повседневные поступки с масштабными политическими стратегиями, способными остановить деградацию окружающей среды. Папа выражает надежду, что работа саммита поможет укрепить диалог между народами, подскажет эффективные пути защиты общего дома и внесет вклад в созидание цивилизации любви.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию передачу из архива Радио Ватикана от 8 сентября 1992 года. «Святейший престол в международном сообществе. Специфика и миссия».

0: Прежде всего, важно уточнить значение выражения «святейший престол». Согласно канону 361, под этим разумеется Папа Римский вместе с государственным секретариатом и ведомствами Римской Курии. Таким образом, международное сообщество принимает в рассмотрение, когда речь идет о Святейшем Престоле, центр вселенского общения, свойственный католической церкви, организованный вокруг Святейшего Отца, преемника апостола Петра. На эту реальность католической жизни ссылаются, начиная с эпохи Средневековья, международное право и международное сообщество, и продолжают ссылаться с того времени до наших дней непрерывно. В самом деле, никогда не выдвигались на международном уровне возражения тому, что мы именуем папством. Очень важно напомнить, что государство Град Ватикан принимается в расчет редко только в его технических аспектах, таких как почта, валюта и так далее. Как таковое, оно восходит всего лишь к 1929 году, представляя собой крохотную территорию. Для Святейшего Престола это необходимый минимум, чтобы быть свободным в деле исполнения своей духовной миссии и гарантировать своим собеседникам, что он независим от любой верховной власти этого мира, как заявил Павел VI в ООН в октябре 1965 года. Святейший Престол обнаруживает себя на международной арене трояким образом. Активностью Папы через посредство его личности, его учения и его апостолических поездок. Апостолической активностью госсекретариата, происхождение которого имеет дипломатический характер, знаменитая тайная канцелярия XV века. И папским представительством вовне, с использованием средств дипломатии, дипломатического права и дипломатической техники, дабы делать возможным присутствие Папы Римского каждодневно при местных церквах и правительствах. Папа Римский представляет Святейший Престол на международном уровне, исходя из того, что в силу своей верховной власти, всецелой и всеобщей, какую он обретает с принятием своего канонического избрания, он является собой главу епископской коллегии, наместника Христова на земле, пастыря Вселенской Церкви, канон 331, то есть представляет Церковь. Его личность, его учение, его поездки делают явными присутствие Церкви в мире. Те, кто слушают папу, наносят ему визиты, встречаются не с главою государства, но с главою католической церкви. Все знают совершенно исключительную личность нынешнего папы. Его частная жизнь, его происхождение от нации, подпавшей под коммунистическое иго, его мужественный голос, бесстрашно напоминающий церкви и миру о неудобных истинах, известны всем. Речь идет об истинах, высказываемых авторитетно, что значит, что пасторская деятельность Святейшего Отца есть обнаружение авторитета, представляющего в то же самое время долг, служение человечеству для открытия ему евангельского послания. Наряду с искренним желанием мира и общения продолжают иметь место напряженность, кризисы, подчас тяжкие конфликты. Перед лицом столь опасных событий первой обязанностью Папы и Церкви является религиозный долг молитвы, великое и мощное средство для религиозного обращения сердец, для смягчения и прекращения напряженности в мире. За словами и выступлениями Святейшего Отца скрывается разветвленная сеть событий, знаменующих современную историю. Речь не идет о политической доктрине, но о религиозном послании. Это есть прочтение знаков времени в свете Евангелия. Равным образом, международные отношения составляют часть этого послания. Государство, понимаемое как выражение суверенного самоопределения народов, нация, рассматриваемая как горнило, в коем формируется народ, где сохраняются ценности и развивается культура. Мир – результат в большей мере справедливости, чем разоружения. Вы слушали передачу из архива Радио Ватикана от 8 сентября 1992 года «Святейший престол в международном сообществе».
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 18 июня католическая церковь чтит память святых мучеников Марка и Маркелина. Их мученичество связано с именем святого мученика Севастьяна, начальника дворцовой охраны императора. Севастьян тайно исповедовал христианскую веру и где только мог спасал христиан от мук и смерти, а где не мог, поддерживал их в том, чтобы не отступали от Христа. Дух братьев Марка и Маркелина, которые находились в темнице за Христа и уже были готовы отречься от Господа, чтобы поклониться идолам, Севастьян утвердил в вере. Севастьян явился к Марку и Маркелину и в пламенной речи обличал малодушие родственников, а также говорил о муках язычников после смерти и о блаженстве христиан, особенно мучеников за Иисуса Христа. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Савинского Иосифа, служил в Мариуполе, Бердянске, Бахмуте. Арестован в 1927 году. До 1932 года был в тюрьмах Киева и на Соловках. Служил в Ленинграде. Повторно арестован в 1933 году. Был в тюрьме в Орле и в ссылке в Ташкенте. Дальнейшая судьба неизвестна. Боже, Ты Господь мой!
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Шестнадцатого июня на 96-м году жизни отошел ко Господу кардинал Камилло Руини, в прошлом генеральный викарий Его Святейшества для Римской епархии и многолетний председатель Итальянской епископской конференции, чье служение на этих ключевых должностях продолжалось почти два десятилетия. В распространенном Римской епархии заявлении кардинал-викарий Бальдассаре Реина выразил благодарность за его долгую и плодотворную жизнь и служение Церкви. Руини родился в североитальянской области Эмилия-Романья в 1931 году. После рукоположения в священники в 1954 он нес служение в епархии Реджо-Эмилия, одновременно занимаясь преподаванием философии и богословия в семинариях и богословских институтах региона. В 1983 году Руини принял епископское рукоположение, а несколько лет спустя был назначен генеральным секретарем Итальянской епископской конференции. В 1991 году по решению Иоанна Павла II его служение продолжилось в Риме, где он принял обязанности генерального викария Его Святейшества для Римской епархии. По словам кардинала Руини, новопредставленный иерарх отличался особой проницательностью в оценке политических и общественных перемен в стране. Он считал важным сопровождать культурные преобразования, сохраняя и защищая христианское наследие и ценности. В сообщении Итальянской епископской конференции ее председатель кардинал Маттео Дзуппи отмечает: «Кардинал Руини с глубокой пастырской ответственностью служил Церкви, напоминая о неразрывной связи веры и истории. Этот подход нашел отражение и в его епископском девизе «Veritas liberabit nos» – «Истина делает вас свободными». «Истина – это не отвлеченная идея, – пишет иерарх, – она является собой лик Господа, который просвещает жизнь, укрепляет надежду, открывает путь к общению и призывает к служению каждому человеку, особенно в те моменты, когда история становится более сложной и неопределенной. Заупокойная месса о кардинале Руини будет совершена сегодня в базилике Святого Петра в Ватикане. Богослужение возглавит Папа Лев XIV в сослужении с кардиналами и епископами».

телеграмме, адресованной кардиналу Бальдассаре Реине, генеральному викарию его святейшества для римской епархии, папа присоединяется к скорби всех верных о кончине кардинала Камилло Руини, выражая соболезнования родным новоприставленного и всем верным епархии. Папа воздает благодарение Господу, даровавшему Церкви столь щедрого пастыря, который оставил след своих благодеяний не только в епархии Реджо-Эмилии и в римской епархии, но и во всей Церкви в Италии. Воспоминая этого опытного, мудрого брата, укрепляемого глубокой верой, острым умом и дальновидным взглядом, деликатно и самоотверженно служившего Евангелию и Церкви, я думаю о его плодотворной работе на благо Итальянской епископской конференции и ради действенного диалога с миром культуры. Прошу Господа заступничеством Пресвятой Девы Марии принять его в небесном Иерусалиме и от всего сердца преподаю апостольское благословение всем, кто скорбит об утрате, с признательностью думая о тех, кто за ним заботливо ухаживал, пишет Святейший Отец в телеграмме соболезнований. Папа передал заверения в молитве и пожелания по случаю Дня защиты жизни, который традиционно отмечается в Англии, Уэльсе, Шотландии и Ирландии в третье воскресенье июня. В послании за подписью госсекретаря Святейшего Престола Пьетро Паролино отмечается, что папа с радостью узнал о выбранной для этого года теме «Полнота человеческой природы ребенка в утробе матери». Как он недавно напомнил в энциклике «Magnifica Humanitas», с момента зачатия каждый человек наделен бесконечным достоинством на основании самого факта его существования,

не найдут необходимую поддержку в церковной общине и особенно в жизни, питаемой молитвой и таинствами. Папа преподает свое апостольское благословение как залог утешения, силы и мира во Христе. Папа направил видеопослание участникам 10-го австрийского всемирного саммита, посвященного вопросам устойчивого развития, целостной экологии, защиты окружающей среды и поиска ответов на климатические вызовы современности. Экологический кризис имеет не только техническое, но и нравственное измерение. Он свидетельствует о более широком социально-экономическом недуге, затрагивающем отношения человека с Богом, ближними и самим творением. Папа предлагает взглянуть на него через призму трех богословских добродетелей – веры, надежды и любви. Забота о творении неотделима от заботы о человеке, солидарности и справедливого устройства общества. Обращаясь к теме веры, Лев XIV отмечает: «Для тех, кто видит в природе благой дар Божий, забота о ней становится не просто осознанным выбором, а неотъемлемой частью религиозного призвания. Священную ценность жизни признают разные религиозные традиции, что открывает широкие возможности для совместных действий. Устойчивое будущее невозможно без уважения к человеческому достоинству и соблюдения ключевых принципов социальной доктрины Церкви, всеобщего предназначения земных благ, субсидиарности, солидарности и социальной справедливости. Без их защиты любые технические эко-решения окажутся бессильными. Особое внимание необходимо уделять беднейшим народам и тем, кто уязвим перед лицом экологической деградации. Размышляя о надежде, папа признает, что масштаб глобальных угроз от военных конфликтов и истощения ресурсов до изменения климата часто порождает в людях тревогу и чувство бессилия. В международных переговорах лидерам нередко мешает страх изменить курс, потерять влиятельность или столкнуться с неопределенностью. Преодолеть эгоизм помогает надежда, подчеркивает епископ Рима, выражая уверенность, что многосторонний диалог способен принести подлинные перемены. По итогам конференции КОП-30 необходим справедливый переход к таким моделям развития, где общее благо стоит выше прибыли. Для этого богатые страны должны выполнить свои финансовые обязательства по поддержке бедных государств. Мир нуждается в новой международной финансовой архитектуре, ориентированной на благо человека. Говоря о любви, Лев XIV напоминает о понятии гражданской и политической любви. Именно деятельная, милосердная любовь позволяет соединить малые повседневные поступки с масштабными политическими стратегиями, способными остановить деградацию окружающей среды. Папа выражает надежду, что работа саммита поможет укрепить диалог между народами, подскажет эффективные пути защиты общего дома и внесет вклад в созидание цивилизации любви.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию передачу из архива Радио Ватикана от 8 сентября 1992 года. «Святейший престол в международном сообществе. Специфика и миссия».

Прежде всего, важно уточнить значение выражения «Святейший престол». Согласно канону 361, под этим разумеется Папа Римский вместе с государственным секретариатом и ведомствами Римской Курии. Таким образом,

0: Международное сообщество принимает в рассмотрение, когда речь идет о Святейшем Престоле, центр вселенского общения, свойственный католической церкви, организованный вокруг Святейшего Отца, преемника апостола Петра. На эту реальность католической жизни ссылаются, начиная с эпохи Средневековья, международное право и международное сообщество, и продолжают ссылаться с того времени до наших дней непрерывно. В самом деле, никогда не выдвигались на международном уровне возражения тому, что мы именуем папством. Очень важно напомнить, что государство Град Ватикан принимается в расчет редко только в его технических аспектах, таких как почта, валюта и так далее. Как таковое, оно восходит всего лишь к 1929 году, представляя собой крохотную территорию. Для Святейшего Престола это необходимый минимум, чтобы быть свободным в деле исполнения своей духовной миссии и гарантировать своим собеседникам, что он независим от любой верховной власти этого мира, как заявил Павел VI в ООН в октябре 1965 года. Святейший Престол обнаруживает себя на международной арене трояким образом. Активностью Папы через посредство его личности, его учения и его апостолических поездок. Апостолической активностью госсекретариата, происхождение которого имеет дипломатический характер, знаменитая тайная канцелярия XV века. И папским представительством вовне, с использованием средств дипломатии, дипломатического права и дипломатической техники, дабы делать возможным присутствие Папы Римского каждодневно при местных церквах и правительствах. Папа Римский представляет Святейший Престол на международном уровне, исходя из того, что в силу своей верховной власти, всецелой и всеобщей, какую он обретает с принятием своего канонического избрания, он являет собой главу епископской коллегии, наместника Христова на земле, пастыря Вселенской Церкви, канон 331, то есть представляет Церковь. Его личность, его учение, его поездки делают явными присутствие Церкви в мире. Те, кто слушают Папу, наносят ему визиты, встречаются не с главою государства, но с главою католической Церкви. Все знают совершенно исключительную личность нынешнего Папы. Его частная жизнь, его происхождение от нации, подпавшей под коммунистическое иго, его мужественный голос, бесстрашно напоминающий церкви и миру о неудобных истинах, известны всем. Речь идет об истинах, высказываемых авторитетно, что значит, что пастырская деятельность Святейшего Отца есть обнаружение авторитета, представляющего в то же самое время долг, служение человечеству для открытия ему евангельского послания. Наряду с искренним желанием мира и общения продолжают иметь место напряженность, кризисы, подчас тяжкие конфликты. Перед лицом столь опасных событий первой обязанностью Папы и Церкви является религиозный долг молитвы, великое и мощное средство для религиозного обращения сердец, для смягчения и прекращения напряженности в мире. За словами и выступлениями Святейшего Отца скрывается разветвленная сеть событий, знаменующих современную историю. Речь не идет о политической доктрине, но о религиозном послании. Это есть прочтение знаков времени в свете Евангелия. Равным образом, международные отношения составляют часть этого послания, государство, понимаемое как выражение суверенного самоопределения народов, нация, рассматриваемая как горнило, в коем формируется народ, где сохраняются ценности и развивается культура. Мир – результат в большей мере справедливости, чем разоружение. Вы слушали передачу из архива Радио Ватикана от 8 сентября 1992 года «Святейший престол в международном сообществе».
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана «Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!»

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 18 июня католическая церковь чтит память святых мучеников Марка и Маркелина. Их мученичество связано с именем святого мученика Себастьяна, начальника дворцовой охраны императора. Себастьян тайно исповедовал христианскую веру и где только мог спасал христиан от мук и смерти, а где не мог, поддерживал их в том, чтобы не отступали от Христа. Дух братьев Марка и Маркелина, которые находились в темнице за Христа и уже были готовы отречься от Господа, чтобы поклониться идолам, Себастьян утвердил в вере. Себастьян явился к Марку и Маркелину и в пламенной речи обличал малодушие родственников, а также говорил о муках язычников после смерти и о блаженстве христиан, особенно мучеников за Иисуса Христа. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Савинского Иосифа, служил в Мариуполе, Бердянске, Бахмуте. Арестован в 1927 году. До 1932 года был в тюрьмах Киева и на Соловках. Служил в Ленинграде. Повторно арестован в 1933 году, был в тюрьме в Орле и в ссылке в Ташкенте. Дальнейшая судьба неизвестна. Боже, Ты Господь мой!
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Шестнадцатого июня на 96-м году жизни отошел ко Господу кардинал Камил Руини, в прошлом генеральный викарий Его Святейшества для Римской епархии и многолетний председатель Итальянской епископской конференции, чье служение на этих ключевых должностях продолжалось почти два десятилетия. В распространенном Римской епархии заявлении кардинал-викарий Бальдассаре Реина выразил благодарность за его долгую и плодотворную жизнь и служение Церкви. Руини родился в североитальянской области Эмилия-Романья в 1931 году. После рукоположения в священники в 1954 он нес служение в епархии Реджо-Эмилия, одновременно занимаясь преподаванием философии и богословия в семинариях и богословских институтах региона. В 1983 году Руини принял епископское рукоположение, а несколько лет спустя был назначен генеральным секретарем Итальянской епископской конференции. В 1991 году по решению Иоанна Павла II его служение продолжилось в Риме, где он принял обязанности генерального викария Его Святейшества для Римской епархии. По словам кардинала Реины, новопредставленный иерарх отличался особой проницательностью в оценке политических и общественных перемен в стране. Он считал важным сопровождать культурные преобразования, сохраняя и защищая христианское наследие и ценности. В сообщении Итальянской епископской конференции ее председатель кардинал Маттео Дзуппи отмечает: «Кардинал Руини с глубокой пастырской ответственностью служил Церкви, напоминая о неразрывной связи веры и истории. Этот подход нашел отражение и в его епископском девизе «Veritas liberabit nos» – «Истина делает вас свободными». «Истина – это не отвлеченная идея», – пишет иерарх. «Она является собой лик Господа, который просвещает жизнь, укрепляет надежду, открывает путь к общению и призывает к служению каждому человеку, особенно в те моменты, когда история становится более сложной и неопределенной. Заупокойная месса о кардинале Руини будет совершена сегодня в базилике Святого Петра в Ватикане. Богослужение возглавит папа Лев XIV в сослужении с кардиналами и епископами».

телеграмме, адресованной кардиналу Бальдассаре Реине, генеральному викарию его святейшества для римской епархии, папа присоединяется к скорби всех верных о кончине кардинала Камилло Руини, выражая соболезнования родным новоприставленного и всем верным епархии. Папа воздает благодарение Господу, даровавшему Церкви столь щедрого пастыря, который оставил след своих благодеяний не только в епархии Реджо-Эмилии и в римской епархии, но и во всей Церкви в Италии. Воспоминая этого опытного, мудрого брата, укрепляемого глубокой верой, острым умом и дальновидным взглядом, деликатно и самоотверженно служившего Евангелию и Церкви, я думаю о его плодотворной работе на благо Итальянской епископской конференции и ради действенного диалога с миром культуры. Прошу Господа заступничеством Пресвятой Девы Марии принять его в небесном Иерусалиме и от всего сердца преподаю апостольское благословение всем, кто скорбит об утрате, с признательностью думая о тех, кто за ним заботливо ухаживал, пишет Святейший Отец в телеграмме соболезнований. Папа передал заверения в молитве и пожелания по случаю Дня защиты жизни, который традиционно отмечается в Англии, Уэльсе, Шотландии и Ирландии в третье воскресенье июня. В послании за подписью госсекретаря Святейшего Престола Пьетро Паролино отмечается, что папа с радостью узнал о выбранной для этого года теме «Полнота человеческой природы ребенка в утробе матери». Как он недавно напомнил в энциклике «Magnifica Humanitas», с момента зачатия каждый человек наделен бесконечным достоинством на основании самого факта его существования и того, что Бог пожелал его существования, сотворил и возлюбил его. Эта божественная любовь наполняет смыслом жизнь каждого человека и приглашает нас к вечности. Лев XIV выражает духовную поддержку тем родителям, которые переживают потерю потомства. Он молится о том, чтобы все родители, оплакивающие смерть ребенка, обрели утешение и мир в познании Божьей любви к ним и к их чаду. Святейший Отец выражает надежду, что они найдут необходимую поддержку в церковной общине и особенно в жизни, питаемой молитвой и таинствами. Папа преподает свое апостольское благословение как залог утешения, силы и мира во Христе. Папа направил видеопослание участникам 10-го Австрийского всемирного саммита, посвященного вопросам устойчивого развития, целостной экологии, защиты окружающей среды и поиска ответов на климатические вызовы современности. Экологический кризис имеет не только техническое, но и нравственное измерение. Он свидетельствует о более широком социально-экономическом недуге, затрагивающем отношения человека с Богом, ближними и самим творением. Папа предлагает взглянуть на него через призму трех богословских добродетелей – веры, надежды и любви. Забота о творении неотделима от заботы о человеке, солидарности и справедливого устройства общества. Обращаясь к теме веры, Лев XIV отмечает: «Для тех, кто видит в природе благой дар Божий, забота о ней становится не просто осознанным выбором, а неотъемлемой частью религиозного призвания. Священную ценность жизни признают разные религиозные традиции, что открывает широкие возможности для совместных действий. Устойчивое будущее невозможно без уважения к человеческому достоинству и соблюдения ключевых принципов социальной доктрины Церкви, всеобщего предназначения земных благ, субсидиарности, солидарности и социальной справедливости. Без их защиты любые технические эко-решения окажутся бессильными. Особое внимание необходимо уделять беднейшим народам и тем, кто уязвим перед лицом экологической деградации.
Размышляя о надежде, папа признает, что масштаб глобальных угроз от военных конфликтов и истощения ресурсов до изменения климата часто порождает в людях тревогу и чувство бессилия. В международных переговорах лидерам нередко мешает страх изменить курс, потерять влиятельность или столкнуться с неопределенностью. Преодолеть эгоизм помогает надежда, подчеркивает епископ Рима, выражая уверенность, что многосторонний диалог способен принести подлинные перемены. По итогам конференции КОП-30 необходим справедливый переход к таким моделям развития, где общее благо стоит выше прибыли. Для этого богатые страны должны выполнить свои финансовые обязательства по поддержке бедных государств. Мир нуждается в новой международной финансовой архитектуре, ориентированной на благо человека. Говоря о любви, Лев XIV напоминает о понятии гражданской и политической любви. Именно деятельная, милосердная любовь позволяет соединить малые повседневные поступки с масштабными политическими стратегиями, способными остановить деградацию окружающей среды. Папа выражает надежду, что работа саммита поможет укрепить диалог между народами, подскажет эффективные пути защиты общего дома и внесет вклад в созидание цивилизации любви.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию передачу из архива Радио Ватикана от 8 сентября 1992 года. «Святейший престол в международном сообществе. Специфика и миссия».

0: Прежде всего, важно уточнить значение выражения «Святейший престол». Согласно канону 361, под этим разумеется Папа Римский вместе с государственным секретариатом и ведомствами Римской Курии. Таким образом, международное сообщество принимает в рассмотрение, когда речь идет о Святейшем Престоле, центр вселенского общения, свойственный католической церкви, организованный вокруг Святейшего Отца, преемника апостола Петра. На эту реальность католической жизни ссылаются, начиная с эпохи Средневековья, международное право и международное сообщество, и продолжают ссылаться с того времени до наших дней непрерывно. В самом деле, никогда не выдвигались на международном уровне возражения тому, что мы именуем папством. Очень важно напомнить, что государство Град Ватикан принимается в расчет редко только в его технических аспектах, таких как почта, валюта и так далее. Как таковое, оно восходит всего лишь к 1929 году, представляя собой крохотную территорию. Для Святейшего Престола это необходимый минимум, чтобы быть свободным в деле исполнения своей духовной миссии и гарантировать своим собеседникам, что он независим от любой верховной власти этого мира, как заявил Павел VI в ООН в октябре 1965 года. Святейший Престол обнаруживает себя на международной арене трояким образом. Активностью Папы через посредство его личности, его учения и его апостолических поездок. Апостолической активностью госсекретариата, происхождение которого имеет дипломатический характер, знаменитая тайная канцелярия XV века. И папским представительством вовне, с использованием средств дипломатии, дипломатического права и дипломатической техники, дабы делать возможным присутствие Папы Римского каждодневно при местных церквах и правительствах. Папа Римский представляет Святейший Престол на международном уровне, исходя из того, что в силу своей верховной власти, всецелой и всеобщей, какую он обретает с принятием своего канонического избрания, он является собой главу епископской коллегии, наместника Христова на земле, пастыря Вселенской Церкви, канон 331, то есть представляет Церковь. Его личность, его учение, его поездки делают явными присутствие Церкви в мире. Те, кто слушают Папу, наносят ему визиты, встречаются не с главою государства, но с главою католической церкви. Все знают совершенно исключительную личность нынешнего Папы. Его частная жизнь, его происхождение от нации, подпавшей под коммунистическое иго, его мужественный голос, бесстрашно напоминающий церкви и миру о неудобных истинах, известны всем. Речь идет об истинах, высказываемых авторитетно, что значит, что пасторская деятельность Святейшего Отца есть обнаружение авторитета, представляющего в то же самое время долг, служение человечеству для открытия ему евангельского послания. Наряду с искренним желанием мира и общения продолжают иметь место напряженность, кризисы, подчас тяжкие конфликты. Перед лицом столь опасных событий первой обязанностью Папы и Церкви является религиозный долг молитвы, великое и мощное средство для религиозного обращения сердец, для смягчения и прекращения напряженности в мире. За словами и выступлениями Святейшего Отца скрывается разветвленная сеть событий, знаменующих современную историю. Речь не идет о политической доктрине, но о религиозном послании. Это есть прочтение знаков времени в свете Евангелия. Равным образом, международные отношения составляют часть этого послания. Государство, понимаемое как выражение суверенного самоопределения народов, нация, рассматриваемая как горнило, в коем формируется народ, где сохраняются ценности и развивается культура. Мир – результат в большей мере справедливости, чем разоружения. Вы слушали передачу из архива Радио Ватикана от 8 сентября 1992 года «Святейший престол в международном сообществе».
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!